Мы с тобой синхронизировались. Наша песенка на бис. Я хочу изучать тебя, тогда я. Ты красивая самая. Я подмигну и мы валим вместе на дому залипаем. Мы не прогадали, всем средний палец. Наш союз уникален. Открывай компари. Открывай компари.

0: сейчас ТОП-радио НВ.
1: ТОП МЮЗИК.
0: Прямо сейчас.
1: Песня из ТОП-20.
0: Это ТОП-20. ТОП-радио. Лидер этой недели. Место номер один.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Ой, здрасте.
4: Доброе утро, страна! Ой, вот это да!
3: Мощнее, поехали, да.
4: Сразу так громко, сразу так весело.
3: Как ты хотела.
4: Или не весело еще. Пока не весело.
3: Ну кому как в среду, знаешь ли. Кому-то весело в среду, кому-то

0: снова наша рубрика «Минутка биологии». Ты знаешь, что такие кивсяки? Ага. Это многоножки такие большие. Они...
1: Тогда я не хочу знать.
0: Да-да-да. Они... Сейчас. Отряд. Отряд. Есть отряд.
1: А подожди, я говорила, что Макс не говорила. Можно считать первым ИИ проектом?
0: Нет.
1: Нет?
0: Это наоборот все было, потому что там за ИИ проект стал живой человек. Сейчас живым человеком там совершенно разные.
1: А это полностью противоположность ИИ.
0: Полностью.
1: Подожди, за каждым из нарисованных ребят был настоящий?
0: Хорошо, что мы сосредоточились на теме кивсяков и
1: сейчас
0: биологии.
1: Сейчас мы вернемся к ним, это не проблема. Гориллы только что играли, они потом играть не будут.
0: Ну,
1: вопрос к ним.
0: Погугли, конечно, да.
1: Значит, тогда...
0: Конечно, там живой человек, да, у него другие проекты есть.
1: А я думала, они нарисованы.
0: Он солист группы Blur, по-моему.
1: То есть они не совсем просто нарисованное.
0: Прикинь. Хорошо, что мы это выяснили.
1: Вот это, честно говоря, важнее, больше мне пригодится в жизни, чем про многоножек. Ну давай.
0: 100% нет, потому что кивсяк Аркадий, а это живое существо, между прочим.
1: Как называется?
0: Аркадий его зовут.
1: Аркадий?
0: Ну, у него есть имя, он домашний кивсяк. Ну, это многоножка такой, здоровый, он такой, вот он всю руку вот такой.
1: Но если Аркадий, то...
0: Аркадий, да. Дело в том, что он подвернул свою 156-ю ногу.
1: Чему я сладость?
0: И попал к ветеринару. Ветеринар сказал, говорит, надо делать МРТ. Ну ладно.
1: Ты что, прикалываешься?
0: УЗИ начали делать. Да, начали делать УЗИ. Говорят, все, пацан травмировался во время игры возле любимой коряги. Ну, об корягу свою же споткнулся. 156-й.
1: И не про старую какую-то женщину, да? Не про жену, с которой прожил 40 лет.
0: Возможно. Я не знаю, там как у кивсяков отношения с корягами в целом. Короче, УЗИ показало, что перелома нет. Аркадию прописали покой, мягкий мох и побольше огурчиков. Блин.
1: Сколько за это заплатил
0: все
1: хозяин?
0: Все так же, как меня будто бы я бы тоже бы не отказался от покоя, мягкого моха и побольше огурчиков. А что нет-то? Такое чисто осеннее,
1: это
0: знаешь,
1: как будто бы, честно говоря, доктор Снуп Доку что-то прописал.
0: Ну, смотря какой мох, точно ты права. Короче, вот пока что самые важные новости на данную минуту, Наташа, чтобы ты знала.

Стоунрок – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью,

0: прекрасная.
1: Так, слушай, сейчас становится... для меня было, короче, удивлением. Я поняла, что я немножечко недооценивала Дженнифер Энистон. И, в принципе, успехи в ее карьере. Ну, многие вещи остаются, естественно, за кадром. Стало недавно известно о том, что в тот период, когда они встречались как раз-таки вот с Брэдом Питтом, и все у них было хорошо, она была на пике славы после «Фрэнс», «Фрэнс» завершились, счастливый брак, все отлично, и ему предложили классный проект, в котором можно сняться, мистер и миссис Смит, и они такие: «Да!
0: Хорошая идея!
1: Хорошая идея! Классный проект! Все получится, да!»
0: Надменное лицо Анджелины Джоли.
1: Джоли, да.
0: Здравствуйте,
1: с которой они познакомились. И...
0: Здравствуйте, Анджелина.
1: И произошла та самая, ну, трагедия, которая немножко поменяла жизнь. В тот момент, переживая всю боль и всю печаль, в ее карьере тоже наступила определенная

0: потому что к ней относились как к жертве, да, то есть все как-то ее жалели, и, в общем, при этом началась некоторая еще и просадка по такой карьерной лестнице. И в тот момент, оказывается, Дженнифер Энистон сжала кулачки, вытерла этими маленькими кулачками слезы, и сделала то, чего от нее, оказывается, никто не ожидал. А именно, она перестала ждать ролей, да, которые в какой-то момент ей не предлагали.
1: То есть она ничего не сделала, она и просто она что-то перестала делать.
0: Создала эти роли для себя.
1: Так.
0: В 2008 году она стала основательницей компании, да, то есть свою независимую продюсерскую компанию. Это такой был, по-своему, символический жест. Но, так как она продуманный человек...
1: Компания по подгону ролей для Дженнифер Энистон, правильно?
0: Именно, да. Она начала предлагать... Ну, не предлагать, а сама разрабатывать проекты, в которых смогла сниматься. И, кстати, оказывается, что благодаря этому она смогла и выбирать проекты, контролировать определенные сюжеты, потому что она не просто, да, уже была актрисой, а у нее был свой продюсерский центр, своя компания, свои коллеги и ребята и так далее. Так появились как раз-таки благодаря этому решению утреннее шоу, это ее проект. Загадочное убийство тоже ее проект.
1: Это хороший фильм.
0: Да. Ну и тем самым она, ну помимо того, что, конечно, она и работала на другие продюсерские центры, но она смогла продюсировать и другие проекты. Не везде, где она именно снималась, да, но это был такой ее заработок. Короче, это просто говорит о том, что...
1: Знаешь, что меня сейчас удивляет? Серьезно, прямо да. Сейчас могу... что она в Южном парке поучаствовала, озвучивая миссис Стивенс.
0: Я тоже про это слышала, но я вот не такая фанатка Южного парка, не могу сказать, кто, что за героиня. Классная или не очень?
1: Я тоже не так, ну, кто-то там из Южного парка, не помню. А вот Брюс Всемогущий, одна из больших ролей, которая потом...
0: Очень классная.
1: Да.
0: Фильм супер.
1: Ну и дальше уже, конечно же, пошло-поехало. Много ролей, много-много-много.
0: Угу.
1: Слушай, ну как ее в... Слышала про сериал «Грязь»?
0: Да.
1: С... Господи... Это ее снимал... Исполнительный продюсер был Дэвид Аркетт. Это муж Кортни Кокс.
0: Да.
1: Кортни Кокс в главной роли.
0: Да.
1: И Дженнифер Энистон тоже там. Как да. Символично все.
0: Ну, они такие, да, подружки.
1: Да, жаль, что это все... Ну, потому что сериал был классный. Она такую стерву там играла. Ну, я уже про Кортни Кокс говорю. Что прям так просто друзья друзьями, а она же там такая вся в друзьях положительная. И тут такая мразь. Ну, просто суперская.
0: Ну, слушай, часто хочется как раз-таки попробовать немножечко другие роли, противоположно тому, как тебя знает публика. И если говорить про... Ну, чаще всего Дженнифер Энистон мы видим в комедийных различных фильмах.
1: Да, да, она очень смешная. Мы Миллеры,
0: посмотрите,
1: например.
0: Посмотрите фильм «Торт».
1: А
0: я, меня очень сильно удивил. Это такая прям трагедия. Это очень серьезный фильм. Там Дженнифер Энистон показывает такую совершенно другую свою сторону. Женщина в депрессии, непростой после трагедии в семье, которая пытается из этого выбраться. Вообще ничего комедийного. Но для тех, вот, кто является фанатом Дженнифер Энистон, хочет посмотреть на нее с другой стороны, то обязательно. Вот фильм 2014 года, он меня удивил. Прям.
1: Вот удивил, сразу. Из смешных фильмов прям. «Несносные боссы» и «Мы Миллеры».
0: Да.
1: Вот прям
0: да.
1: Смешные фильмы с Дженнифер Энистон. И еще один фактик, да, был такой проект «Город хищниц», в котором играла кто? Кортни Кокс, и в котором тоже поучаствовала Дженнифер Энистон в какой-то эпизодической роли.
0: Мне не очень, да, так.
1: Короче, если вы хотите знать, где в следующий раз появится в каком сериале Дженнифер Энистон, ищите сериалы с Кортни Кокс.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в эту среду, 16 сентября. Днем в Латвии ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха +17, +20 градусов. Ветер южный, юго-западный до 7 метров в секунду.

0: Короче, Гарфилд, ты знаешь, кто такой, да?
1: Конечно.
0: И уже долгие годы этот персонаж очень узнаваемый, очень популярный, очень классный.
1: Продолжает жить свою лучшую жизнь.
0: Лучшую жизнь, да. И дело в том, что к берегам Франции время от времени прибивало телефонные аппараты в виде кота Гарфилда. И это продолжалось уже очень продолжительное время. Больше 40 лет. То есть, ну, телефоны не мобильные, а стационарные, да, обычные. Телефоны, Гарфилд, короче, типа. Да.
1: Хорошо.
0: И все недоумевали. Ну, знаешь, типа, о, кто-то там нашел, значит, сначала собрал, там, засобрали, убрали, в конце концов, ну, они же пластиковые, там, экология, все дела. Ну, проходит там прилив-отлив туда-сюда, через какое-то время опять какие-то Гарфилды. И эта загадка продолжалась, я не знаю, там, может, можно было уже, наверное, назвать бухта Гарфилдов или не знаю как. Короче, эти телефоны-аппараты периодически появлялись. Ну, естественно, начали эту загадку разгадывать, и вышла целая документалка по поводу тайны, откуда взялись телефоны Гарфилдов. Ну, естественно, это утонул контейнер в Атлантике.
1: Ай, постепенно вымывал. Вот как все просто. А мы же уже придумали какую-то теорию заговора.
0: Да, и они все, конечно, были сломаны, потому что их там, ну, как бы так, стихия не пощадила. Но удалось собрать из всех этих, значит, сломанных телефонов один целый, посмотреть, как он должен был выглядеть. Ну, как, такой оранжевый телефон, Гарфилд с закатанными глазами, там, такой весь все. Телефонная трубка такая в виде, с кнопками такая большая. Ну, короче, классно. Вот. Тайна и загадка разгадана.
1: Слишком просто, но так не нравится.
0: Ну, как ты хотела?
1: Ну, как-то я не знаю.
0: Инопланетяне должны были поучаствовать.
1: Какой-то подводный Гарфилд, который его нужно спасти.
0: И он подает знаки, да?
1: Да, он пытается намекнуть,
0: или где-то
1: что, ребята, я необитаемом там,
0: острове,
1: ищите меня.
0: На необитаемом острове какой-то человек с контейнером Гарфилда.
1: Которого оставил. Ладно.
0: Да, подписывает их и отправляет по одному,
1: да?
0: Чтобы его нашли.
1: Ну вот. Ну, можешь же, когда хочешь. Здесь, пожалуйста,
0: хорошо, новая документалка выходит на Ютубе. Сейчас с помощью ИИ мы быстренько ее забацаем.
1: Угу.
0: Ладно, тайна Гарфилдов, к сожалению, уже разгадана. Ты опоздала с этой идеей. Но мы можем придумать другую космологическую теорию, Наташка.
1: А мы найдем, к чему прекрасно.
0: Купи много Микки Маусов, отправляй их каждый раз в Балтийское море.
1: Мне не
0: чтобы
1: нравится.
0: Именно...
1: Все, что начинается со слов «купи», мне не нравится.
0: Да и должна как-то финансово за это нести ответственность, потому что за все свои идеи.
1: Тогда
0: потому что,
1: не надо, нет.
0: Как и за свои, все свои действия. Не все. Зря тебя штрафуют периодически.
1: Стоп-слово!
0: Потому что... И да, потому что иначе Наташка тебя, конечно, может занести еще не в те.
1: Не в те моря.
0: И где-то такая маленькая кукла, Наташка.

0: Саша Г, который будет постоянно в Рижском заливе, где-то на пляжах Юрмалы, будут-то ходить. Mm-hmm. И таким образом и ты сделаешь из этого конспирологическую теорию, что ты где-то сидишь на необитаемом острове, ну, а может, обитаемом острове, но просто ты не хочешь ни с кем общаться. Uh-huh. И отправляешь куклы всем, чтобы они...
1: И главное, не нужно работать!

0: Андрей Фан.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Ох, сейчас как будем развлекаться, я что-нибудь расскажу вам. Или о чем-нибудь пообщаемся. Сегодня среда, 16 сентября на календаре. Всем добрейшего, классного утра, солнечного утра.
5: Сегодня нам просто погода дарит такой праздник. Вообще дождя не планируется, не ожидается. Нет, никаких
4: осадков. Я думаю, что это тот день, которым надо наслаждаться. Завтра все может поменяться. Скорее всего, все поменяется.
5: Да зачем ты так говоришь?
4: Ну, потому завтра что, чтобы сегодня... Чтобы не было такого, что, блин, а что же мне не сказали? А вот я думал...
5: Чтобы мне не сказали, что наслаждаться нужно сегодня, да. Что завтра будет хуже,
4: Никогда не говорят.
5: А
4: вот мы скажем. Наслаждайся сегодня. Пока еще. Сентябрь, пока еще теплая погода, пока еще даже солнечно, прям с самого утра. Ну и, конечно же, о ситуации на дорогах, потому что не только лишь хорошая погода мы тут можем.
5: Но и огромными пробками.
4: Есть такое.
5: У нас огромное.
4: И сентября, да, новый ремонт.
5: Огромный внешний долг, да, или нет?
4: И пробки. Да, новые ремонтные работы связаны как раз таки из-за... Напрямую, с долгом. Потому что ремонтируют, и это, наверное, здорово, но это затрудняет наше дорожное движение, поэтому все те места, где мы задержимся дольше, чем обычно,
5: слушай, нам
4: за это рассказывают.
5: Нам Даник написал, говорит, нет, мне по работе нужен дождь. А что это за работа, по которой нужен дождь? Что вы, грибник? Гриб? Вам нужен дождь?
4: Что за работа, где нужен дождь?
5: Да, какая может быть работа? Все, вызываем что, где, когда специалистов.
4: Может, он тот человек, который может асфальт после дождя или столбики?
5: Я не понимаю.
4: Когда они, знаешь, после дождя
5: мне
4: они грязные?
5: Мне нужен дождь. Обычно все, дождь, мы отменяем все работы. Так звучит?
4: Да.
5: Классическая.
4: Может быть, у него во время дождя он, наоборот, не работает, поэтому хочет, чтобы был дождь, чтобы отменилась работа, чтобы он ничего не делал.
5: Нет, я думаю, он все-таки гриб.
4: Он гриб, он растет.
5: Это более...
4: Нам нужен грибной дождь тогда. Он ничего про грибной дождь не писал.

0: Ладно, эта загадка пока останется,
1: я
0: пока
1: не
0: он не пояснит.
1: Я с утра не соображаю, видимо.
0: Да.
1: Не могу придумать.
0: По работе нужен дождь. Ну, в каких случаях вода нужна? Ну, давай, представим себя.
1: Я не знаю, чтобы что-то набухло.
0: Да не пиши, зачем она сейчас что-то печатает?
1: Пиши, я сейчас

0: этот крутейший трек, который называется «Манхэттен» от Карлиты и Софи Такер. Мы услышим очень скоро. Биби Рекси, Дэвид Гетта и Сэд Гёрлс. И этот трек из нашей топ-20-ки через 2,5 минуты на топ-радио. Оставайся с нами.
1: Макс Черечина, «Ваяг пациетиб». Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kredītstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt

0: поскольку сейчас все гадали очень долго и присылали нам свои версии, чем можно заниматься человека, который ждет дождя, да, объясняем, погодные условия просто влияли на его работу. Поэтому
1: ты
0: все
1: отгадал!
0: Банально и правильно, да.
1: Ты все отгадал.
0: Просто в то, что он не работает
1: отгадал
0: на погрузке. Поэтому говорит, не надо ничего делать. Классно, классно, классно. Дайте дождей. Больше. Нет, это хорошо, когда...
1: Слушай, здоровая лень, она прям нам нужна. Тем более, что если тебе все равно продолжают платить работодатель, ты его не подводишь. И это просто внешние обстоятельства, по-моему, идеально.
0: Ну, а давай вот, если убрать аспект финансовый, да, то в целом наличие или отсутствие работы могут повлиять на эмоциональное состояние. Вот, типа, вот нечего делать, и от безделья ты начинаешь или грустить, или радоваться.
1: Да.
0: Или как, какие-то эмоции это вызывает? Вот именно безделье.
1: Безделье?
0: Да. Да, в том случае.
1: В моем случае,
0: да,
1: это желание побездельничать у меня.
0: Желание побездельничать
1: есть,
0: от того, что ты много чего делаешь.
1: Да,
0: это нормально.
1: Да.
0: Но в тот момент, когда тебе нечего делать, и ты, ну, в поиске находишься, дайте мне что-нибудь поделать, это влияет на твое эмоциональное состояние?
1: У меня очень давно такого не было. Я думаю, что мне именно нужно. У меня прям прописано побездельничать.
0: Ну,
1: я очень этого хочу.
0: Подожди,
1: и это
0: раз
1: будет вызывать у меня
0: внимание,
1: потрясающие эмоции.
0: Хорошо, давай. Тогда будем от обратно
1: выйти. Я считаю, что это терапевтическое безделье, это имеет определенный терапевтический эффект.
0: Перенасыщенность каких-то рабочих обязанностей,

0: влияет ли на твое эмоциональное состояние?
1: Ну, конечно, это же вызывает выгорание.
0: Выгорание. Или... о чем предлагаю поговорить? Выгорание, депрессии, да, и прочие всякие
1: вокруг,
0: ментальные.
1: Да?
0: Ну да, да, то, что, о чем многие сейчас говорят, это надуманно больше, в больших случаях, да, в большинстве случаев. Угу. Или все же, есть некоторые вопросы, нюансы и...
1: стала ли депрессия модной?
0: Да, может быть, это какой-то модный тренд, такие, ну я в депрессии. Ну, а что это депрессия? Да,
1: больнично выписываете.
0: Да, что тут надо быть. У меня что-то вот
1: поклонника. Или все-таки это некоторая повальная проблема и действительно беда, на которую нужно обращать внимание.
0: Ведь есть случаи, когда люди продолжают говорить, что они в депрессии, когда, а при этом смотришь, и у них все хорошо. Хорошая машина, ну все в порядке на финансовом, хорошая семья, но они почему-то все равно в депрессии. Вот как это объясняется в этом случае? И что говорят психологи? Наталья.
1: Наши прекрасные эксперты?
0: Ладно, короче, наши прекрасные эксперты, наша радиоаудитория. Давайте поговорим об этом, если сталкивались ли вы с людьми, которые надумывали себе о депрессии и прочие выгорания, да, какие-то. Или наоборот, может быть, вы оказывались в такой ситуации и можете это объяснить. Напиши на WhatsApp 25037. Абсолютно.

0: Ну что, про...
1: Отличный
0: интерактив про депрессию. Наконец-то мы про это поговорим, да. И для начала, пишет наш слушатель, для начала. А что считать депрессией? Многие и апатию, и даже просто лень считают депрессией. Кстати, да. Ну, то есть вот тебе апатия и лень все делать, и ты такой, я в депрессии, наверное. Да нет, ты просто лентяй. У меня никогда не было, поэтому трудно судить, но так, чтобы скучно нечем заняться, у меня бывает только на работе. Ну вот, депрессия на работе. А как только рабочий день заканчивается, никакой депрессии. Ну, это и есть лень, да, ничего не понимаешь. Ладно, спасибо за историю.
1: Нет, слушайте, да, лень – это лень, и вообще лень нужна. Это такой принцип, раз-таки, она помогает нам не перегружаться. Поэтому не нужно ее недооценивать, не нужно на себя ругаться в тот момент, когда хочется полениться. Обязательно нужно это сделать.
0: Но более того, если тебе лень, например, что-то делать, и если это работа какая-то рутинная, ты начинаешь тогда работать головой для того, чтобы эти процессы автоматизировать. И это тоже, ну, не зря говорят, лень двигатель по прогрессу. Это немножечко отличается от депрессии. Депрессия, когда ты лень и ничего не хочешь с этим делать. Наверное, так, да? Это признаки депрессии или нет?
1: Признаки депрессии?
0: Ну?
1: Это не просто. Это не лень. Это то, что окружающие называют ленью. А ты это ощущаешь как то, что ты просто ничего не можешь делать.
0: Не можешь.
1: Да, не можешь. Физически. Ты физически уже не можешь. Но это уже более серьезные признаки депрессии. Тогда, когда ты упустил все легкие намеки твоего организма, что депрессия у тебя уже существует.
0: Вот разложить нам как-то...
1: Я не специалист, Андрей. У меня нет образования.
0: Тогда
1: какого-то,
0: давай разберемся с нашими, с помощью
1: тут
0: наших...
1: Тут я не расскажу тебе и не могу...
0: Ты же понимаешь, что в мое действие, так точно, да, о таких вещах, как биполярное расстройство, СДВГ, депрессия и прочие какие-то...
1: Просто говорили странненькие.
0: Никто вообще даже подозревать не мог. Да, о чем речь? Не было ни у кого никаких депрессий вообще. А об этом заговорили, это как будто бы действительно стало в какой-то момент модным.
1: Ну, слушай, ты знаешь, об этом не говорили, но все признаки у людей были. И если мы вспомним наших бабушек и дедушек, то были бабушки и дедушки, которые после 50 уже находились исключительно в своей квартире и никуда не выходили. Или выходили исключительно в магазин и обратно. Не жили никакую свою жизнь, а просто ждали только внуков, и это единственное, что приносило им какую-то радость.
0: Бабушки,
1: это тоже один
0: после 50, ничего ты так-то
1: определила. Так в том-то и дело, что раньше так и получалось, что в 50 они выходили на пенсию. Если ты вспомнишь своих бабушек и у женщин, это сейчас бабушки в 50, это не бабушки, а активные женщины, молодые. Поэтому
0: выходят замуж и рожают детей.
1: Да, не было депрессии. Окей, да, дяди с понедельника по воскресенье закладывали.
0: И все нормально.
1: Да, и такие, нет, это у человека нет депрессии, это он просто алкаш, и на это и списывали. Поэтому, к сожалению, все эти болезни присутствовали, просто их не диагностировали и не лечили. И люди справлялись как могли. Кто изоляцией, кто тем, что уезжали в деревни и там оставались. И такие, да, ну это же нормально, что человек в 40 лет не хочет ни с кем общаться, отказался от всего и выращивает груши. Это же замечательно, это совершенно никакие не признаки.
0: Просто любит груши.
1: Да, он просто любит очень груши. А груши что? Это сидр. Ладно, так, все.
0: И оттуда нет депрессии.
1: Так, поэтому...
0: Моргенштерн в своем недавнем интервью пишет, наш слушатель, сказал, говорит, поверил в депрессию. Раньше, говорит, отрицал. Антидепрессантов всему голова.
1: У него там много всяких...
0: Там есть чему, как бы...
1: помимо депрессии было...
0: Да. Там есть, как бы, еще много причин различных.

0: Тем не менее, давайте попробуем разбираться. Может быть, когда вы, ну, в определенных случаях, вы сразу определяете, что не-не-не, чувачок, это не депрессия у тебя, это ты алкаш. Ну, как кто-то, да? Или там, знаешь, типа, или ты бездельник, да? Какие-то другие причины. А в других случаях, или если
1: у тебя... И также, кстати, вот, может быть, наши слушатели, которые прошли этот опыт, и сначала изначально тоже думали, что они сами просто лентяи, а потом в итоге поняли, что депрессия, справились с ней и чувствуют себя совсем по-другому. Может быть, ты конкретно можешь сейчас поделиться и

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в эту среду, 16 сентября, днем в Латвии ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха +17, +20 градусов, ветер южный, юго-западный до 7 метров в секунду.

0: Так, есть у нас как будто такое достаточно...
1: Так, множество историй пришло от наших радиослушателей. Ну, добрый день, говорит, вот у меня депрессия. Это когда физически нет сил ничего делать. Все мысли только о том, чтобы лечь в кровать и не двигаться. Причем, я как бы, ну, наша радиослушательница пишет, да, ментально просто ничего не хочется делать. А антидепрессанты помогают, появляются силы и желание делать и жить, да, что-то дальше. Ну, естественно, это все только после консультации со специалистами. Ну, само собой, да. И антидепрессанты никто тебе выписать так просто не может. Это действительно должен быть серьезный врач. Так.
0: Говорит, а еще и бывает депрессия у животных.
1: Да, кстати, это правда. Я про это слышала, но я не знаю, а как животным можно помочь? Ну, людям, ладно, мы хотя бы понимаем, что сейчас очень много различных специалистов, кому ты можешь подойти, записаться, и как-то тебе в этом деле помогут.
0: Слушай, ну ладно, более-менее с депрессией понятно. А что делать с теми случаями, когда это вовсе не депрессия, но ты скрываешь это под модной, может, неправильное слово, но вот под такого достаточно распространенным термином депрессия, когда ты просто действительно лентяй.
1: Ну, лентяй, в чем проблема?
0: Ну, а ты говоришь, да я не лентяй, у меня депрессия.
1: А кому ты говоришь? Ты никому не интересует, что у тебя?
0: Чем отличаться должно? Ну, кого вот никому. Я никому не говорю, что я не лентяй, наверное.
1: Да. Тот человек, который лентяй, он тоже никому не говорит, что он лентяй, он просто это скрывает и что-то там не доделывает. Ну, и слава богу, честно, мне кажется, что не доделываешь, ленишься, ну, так и хорошо, себя бережешь тем самым.
0: Да.
1: Я вообще за то, чтобы люди побольше ленились. Кстати, ты знаешь, вот...

0: начинают активно его использовать, первый эффект происходит такой эффект вау.
1: Да.
0: Круто! Угу. Он может за меня делать это, а еще он может делать это, то, что делали раньше другие люди. Я тоже буду это... И ты в итоге такой думаешь, класс, мне сейчас так вообще, ну, помогли, да, у меня теперь больше времени и все остальное. Но... Выходит, что ты попадаешь в новый, такой своеобразный, короче, порочный круг.
1: Есть такое.
0: Ты теперь контролируешь все эти процессы, которые как бы вроде делают за тебя ИИ, и ты думаешь, что он тебе сейчас экономит то самое время. Но твоя голова продолжает это
1: монетизировать, думать
0: про это, и тем самым ты себя нагружаешь. То есть, и мне кажется, что проблема именно в этом, что сейчас такое понятие, как многозадачность, она еще больше приумножится.
1: Я могу тебе с уверенностью сказать, что эйфория от использования искусственного интеллекта проходит достаточно быстро, потому что...
0: Ну, а как у тебя это было?
1: Ну, так же. Ты все объяснил. Да? Не то, что я там впал в депрессию.
0: Нет, конечно.
1: А я к тому, что, типа, сначала ты начинаешь, типа, думаешь, вау, это же панацея, это решение всех моих проблем. Ты там все решаешь и делаешь, да. А потом эти процессы... И потом, знаешь, типа, ты понимаешь, что ты должен постоянно мониторить, контролировать, все время поправлять, что-то исправлять, что-то здесь подкручивать. Ну, да надоело. Да что? Кто на кого работает
0: меня
1: уже?
0: Меня это утомляет.
1: Утомляет сильно, да.
0: А может быть тогда... В конце концов,
1: работает, и ладно. Вот так вот надо остановиться, и у меня сейчас так оно есть. Ну, что-то там работает, ну и хорошо.

0: совет... Вот,
1: а в какой-то, мне, вот в какой-то момент кажется, просто долбало настраивать,
0: именно
1: крутить.
0: Это, да, именно этот момент, наверное, и нужно поймать. Потому что я говорю, вот, по-моему, корень зла нашего времени – это как раз-таки многозадачность. Мы всегда доступны, да? То есть нам пишут теперь по рабочим и нерабочим вопросам. Чуть ли я тебе показывала, наш с тобой знакомый хотел узнать, как он у нас по рабочим вопросам. В 22:45. Я думаю, я рада, что ты в это время не спишь. Но человек задал вопрос, я его получила. И в итоге, что ты думаешь, конечно же, некоторое количество времени я про это думала. Я подумала, как это остановить? Как сделать так, чтобы были границы между работой, ну, и остальными делами?
1: Много классной музыки, вот тебе. Хорош, один из способов, например, да?
0: Дискотека всегда помогает! Помогает!
1: Да, делай погромче радиоприемник. Впереди много классных треков. Это Zone от MK и Pop и Backbomb. А также новинка Topic, и называется она Lucky Ones. Через 2 минуты на топ-радио. Оставайся же с нами.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim mini cīsiņa bez apvalka Forevers 400.

0: Dažādi veidi 180 grami, 1 eiro, 89 centi. Rimi.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
2: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
4: Тут вас отклай, он подари пар Lidl легендам. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Ну, сейчас начнется.
6: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
7: Stop. Riga Style.
6: На сцене клуба DJ Питер Парти Папа, DJ Родион Горди, DJ Андрей Фан, DJ Эндрю, DJ Вортекс, DJ Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», «Студио 69» и «Ред Сквер». Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу, 2 октября, в концертном холле «Спелет» на Бривибас 96.

Аварийная ситуация на дорогах и пробки в столице. На Даугавпилс период более 20-минутное затруднение, также более перед перекрестком с Даугавпилс 15-минутная пробка сейчас. Движение по Лиелрбасыкалнцам затруднено, примерно 20 минут потеряешь на этом участке дороги, а также Вантовый мост. В сторону центра 10-минутная пробка сейчас. Движение также затруднено на Карля Улмнегату в сторону Винибасгатова, 5-минутная пробка на этом участке дороги. Также движение затруднено и на Винибасгату в сторону Карля Улмнегатова, около 5 минут там. Движение затруднено и на Круспилс, и пробка продолжительностью 15 минут, а также Гранита в сторону Круспилс, около 10 минут потеряешь. Также на Латгалас 5-минутная пробка возле поворота на Круспилс, и на Латгалас 5-минутная пробка также перед Южным мостом. А на Лубанас 10 минут перед Сахарова, также небольшая пробка на Педроэс, около 5 минут, Деглова в сторону Дегловского моста, около 5 минут тоже, и на Бриюба в сторону Воздушного моста 10-минутная пробка сейчас, также 10-минутная пробка на Густава Земгалагатва в сторону Бриюбас. На Бриюбас также пробка и перед Шмерля около 5 минут, и Шмерля в сторону Бриюбас тоже 5 минут. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25037.

0: несколько сообщений
1: дорогие,
0: нам прилетело.
1: Наконец-то у нас все-таки есть прекрасный, классный совет, который действительно всем пригодится. Итак, доброе утро, пишет Надя. Она говорит, к вопросу о том, как разделять вот те самые задачи, говорит, мне помогло только одно. Второй телефон. Все рабочие вопросы там, а вечером я его убираю с глаз долой. Круто! Я сейчас подумала о том, что, наверное, я действительно заведу себе второй телефон. С тем, где у меня будут указаны только мои близкие и родные. А вот этот основной, на который всегда сыпятся все проблемы, действительно оставлять где-то за порогом.
0: Ну, ты избавишься от одной проблемы, получишь новую.
1: Новый счет?
0: Кредит на телефон.
1: Подожди, нужно просто своровать. А или нет, подожди, а вот тот старый.
0: Ну, тогда сядешь.
1: Тот старый телефон, который никому не нужен. Пожалуйста, можно взять смело. Тут мы как раз и достали у нас целая коллекция и Nokia, и BlackBerry, и каких-то вообще старых-старых телефонов, которые сейчас входят у молодежи в моду. Так что можно и сэкономить, и тем самым по-настоящему разделить пространство. Да. Прямо в машине оставлять рабочий телефон. Все, с утра ты приходишь, садишься, уже начинается рабочий день. Пожалуйста, вникаешь во все вопросы.
0: Такая радикальная мера, я просто не понимаю,
1: класс.
0: В чем. Ну, в смысле, в
1: но
0: класс,
1: у тебя, видимо, тебя не тревожит вечером. У меня рабочий
0: тревожит.
1: День заканчивается.
0: Мне плевать.
1: Нет, тебе плевать, а я не могу так. Я не могу,
0: если
1: допустим, закрывать
0: глаза.
1: Если
0: я вечером не есть какая-либо причина не поднять трубку, ну, то есть, типа, что-то мне мешает или что-то я не готов, я ее не подниму. Люди напишут, ну, в конце концов. Зато, если что-то будет важное, я не пропущу, скорее всего. Ну, если они напишут, да, если это было что-то важное. И если мне вдруг надо, и вечер у меня свободный, я хотел бы поговорить, и мне как раз удобно этот момент обсудить, почему бы не поднять и не поговорить?
1: Все, я тебя понимаю, но у таких людей, как у меня, я не могу оставить неотвеченным сообщением, если, допустим, мне написал какой-то клиент или какой-то вопрос.
0: Правильно,
1: поэтому у меня поэтому у меня это, допустим, если я вижу, что он написал, я не могу взять телефон и убрать в сторону, это вызывает у меня тревожность. То есть я больше буду тратить сил и энергии о том, чтобы думать, чтобы не ответить, это будет меня все равно уже напрягать, понимаешь? И с этим ощущением я буду, дальше просто сидеть и такая, нет, ну я не буду отвечать, что-то не отвечать, но может все-таки вот ответить.
0: И какой твой выход? То есть ты пропадаешь из жизни всех твоих знакомых, друзей, близких, родных на выходы и просто ходишь?
1: Почему? 8 часов вечера ты этот телефон оставляешь в машине.
0: Да.
1: Ничего страшного, рядом с тобой твоя семья. В 7 часов утра ты вновь на связи. Ты смотришь телефон, который является рабочим, и тогда по мере поступления решаешь эти вопросы. Это классное решение. Я думаю, для тех, кто постоянно находится вот в таком многозадачной ситуации, этот совет от слушательницы офигенный. Я попробую, честно.
0: Такой же многозадачной ситуации, просто оказаться без связи на все выходные. Вот
1: причем
0: решение.
1: Причем выходные с 8 часов вечера до 7 часов утра. Немножечко пространства побыть со своей семьей и отдыхать. Да, вот в том-то и дело. Проблема в том, что мы постоянно тащим в дом все эти дела. Понимаешь? С 8 часов вечера, извините, ну, могут подождать до 7 часов утра. Это я считаю, что...
0: То есть, подожди, но ты при этом ты берешь какой-то другой телефон, который тебе на
1: чтобы
0: случай
1: этот
0: чего-то...
1: именно убрать. Ну, да, мне не знаю, я хочу в Инстаграм, допустим, посмотреть, или просто у меня будет, да, с маме позвонить, поговорить и так далее. При этом я не трогаю рабочий телефон, куда постоянно по всем возможным WhatsApp, Telegram и так далее. Все считают, что они в любой момент могут тебе написать запрос, вопрос, может быть, какой-нибудь еще просьба.
0: То есть о режиме фокусирования ты тоже не слышала, да?
1: Так мне пишет и мама, и кто другой. И если я вижу, что у меня неотвеченное сообщение, оно меня и триггерит, я про это и говорю.
0: Ну, так в режиме фокусирования ты не видишь неотвеченное сообщение. Ну вот, простой пример.
1: Ну это же просто привычка даже самостоятельно проверять. А тут у тебя зачем? Ну, как бы все, он у тебя лежит в машине.
0: Окей.
1: Ты с утра встал, все, ответил, все. 8 часов вечера ты оставил.
0: Не-не, ну я понял, все. Если нужны радикальные меры, то пожалуйста.
1: Для меня это реально будет вот решение. Я говорю, я вчера последний рабочий вопрос решала в 10:45, когда я уже сказала, извините, пожалуйста, немножечко уважайте мое пространство. Мне завтра вообще-то в 6 утра уже нужно быть. Как я хотела бы поспать. И то, я говорю, как бы каждый считает, что он может написать в 10 часов вечера со своими вопросами, потому что он сейчас вот активный. Понимаешь, я про это говорю.
0: Ну так не приходит, ладно, все, не важно.
1: Слушайте, не приходит.
0: Ну так, если ты блокируешь, ну как не блокируешь, в смысле, если у тебя есть режим.
1: Я хочу оставить телефон для как бы своего общения с своим близким.
0: Короче, ладно, дело в том, что технологии уже все придумали, но для тебя лучше, конечно, два

0: телефона, это правильно. 25037, WhatsApp, давайте, мы сегодня, ну, о чем мы сейчас, как, в какое русло мы сейчас завели наш интерактив?
1: А, слушай, сейчас смотри, есть еще одно сообщение, которое, кстати, затрагивает тоже серьезную...
0: А мы уже с ним попозже, мы же не можем
1: тогда
0: его затрагивать.
1: Хорошо, тогда через музыкальную паузу.

0: Все это ждет нас через 2 минуты на волнах Топ Радио.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецим АБТ.
2: Veikalo Top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 9. līdz 22. septembrim. Saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu 1 eiro 25 centi. Un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kg 6 eiro 99
2: centi. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Ручной пылесос Шоуми 249 евро. Микроволновая печь 39,99. Стиральная машина LG на 9 килограммов 329 евро. Кассе Нукай. Предложения действуют в магазинах Кассе Нукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
5: Агра, kur tu skaties? А, degvielas atlaide meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē, kvalitāti.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Так, всем доброе утро. Начало нового часа на Топ-Радио. 9 часов 3 минуты. И на календаре среда. 16 сентября. Это самая точная информация, которая сейчас есть. Дальше будет много неточности. Но заодно и много музыки. А там уже только хиты. Мы говорим сегодня о моментах,
4: слушайте,
3: когда...
4: я скажу так, вскопнули, как это...
3: О моментах, когда иногда у людей происходят определенные эмоциональные изменения. Может быть, это депрессия. Может быть, это просто такая, знаешь, накатила немножечко меланхолия, грустинка, лень, да. Может быть, это что-то более... Ну, как, что когда-либо в своей жизни переживал ты? Можешь поделиться. Если это была 100% точно депрессия, то можешь тоже, ну, как бы свои выводы сделать. Может быть, это было просто мгновение какое-то. Или нет, пару дней, когда ты, тебе была какая-то легкая апатия, да?
4: Депрессия. Это модное слово, которое сейчас развешивают направо-налево? Или серьезное заболевание?
3: Да, и все, или все же к этому надо даже к таким двухдневным моментам, знаешь, типа...
4: Обратить внимание? Обращать внимание. Это звоночек?
3: Может, звоночек, да. Об этом мы
4: later.
3: И поговорим. Несколько сообщений к нам прилетело, и сразу же забегу вперед, что они, в принципе, про определение и в целом, ну, историю депрессии. Мы, наверное, их проигнорируем в том плане, что, ну, мы не будем поставить под сомнение сам факт ее существования, но, опять же, мы не специалисты, чтобы сейчас кому-то разбираться, определять и что-то кому-то советовать. В любом случае, это должен диагностировать специалист, правильно? А те сообщения...
4: Только-только. Бабушки на скамеечках.
3: А те сообщения, которые связаны с личными историями, мы с удовольствием ждем на WhatsApp 25030.
4: Твое мнение важно для нас. Yeah.

0: Слушай, но... недавно наткнулся на... Ну, я сейчас...
1: Давай.
0: Извини,
1: ага.
0: Недавно наткнулся на такой Reels, да?
1: Нет, ты должен был... Прочитал исследование.
0: А, извините. Сейчас, подожди, давай начнем.
1: Давай, еще раз.
0: Сейчас, подожди, надо какой-то джингл бомбануть. Потом мы, значит, сделаем такое даже.
2: И утреннее шоу. Утреннее интерактивное Morning Show. На Топ-радио.
0: Недавно прочитал исследование.
1: Да, все верно.
0: И наблюдали за ребятами, такими как Курт Кобейн. Да. Подожди, кто там еще был?
1: Из Linkin Park, чувачок.
0: Да, из Linkin Park, чувачок. И, короче, нашли их последние какие-то, ну, из последних их интервью. Актер какой-то еще там был. Ладно,
1: не суть важно. Юмористический, комедийный.
0: Да, да, комедийный. И они на всех этих шоу, на всех своих интервью, они были очень веселые, жизнерадостные.
1: Да.
0: Очень веселые, жизнерадостные люди.
1: Слоган под ними, что именно так выглядит депрессия, не так, как вы думаете.
0: Чем, да, чем дальше это закончилось, примерно мы плюс-минус знаем. А, и в этот момент, ну, как бы мы специально вот для нашего интерактива такой выбрали тему про депрессию, не просто...

0: да? Я говорю, ну можно, ну, говорит, во-первых, после работы, говорит, домой отдыхать, спать, лежать, ну, то есть все, что угодно. Лениться максимально. Гаджеты убрать, да? Я говорю, ну, как бы, а, ну, телек, можно посмотреть сериальчик, фильм, говорит? Ну, типа, да, но нежелательно. Это все равно какой-то поток информации.
1: За два часа до...
0: Да, тебе надо отрезать любой поток любой информации. Иди в лес, погуляй. Ну, походи, подыши свежим воздухом. Это невероятно скучно, но это тебе просто блокирует ту самую информацию. Дальше. Ты идешь погулять, допустим, куда-то по лесу. По лесу все, ну, еще более-менее окей. Заходишь в магазин, и у тебя начинается паника. Тебе некомфортно, тебе хочется выйти, тебе не хочется находиться
1: Душно.
0: Хочешь находиться в этом пространстве. Магазины так особенно. Яркий свет. Все вот это, знаешь, типа, все ходят. Еще ковид.
1: Жена просит купить что-нибудь.
0: Да. Это вообще ужасно, например. Короче,
1: у меня паничка. Извини.
0: Да.
1: Встретимся дома.
0: И в эти моменты такой думаешь, ах, вот оно как все выглядит. Прикольненько. Но не прикольненько абсолютно.
1: Совершенно не прикольно. Но, кстати, спасибо тебе большое, что ты про это говоришь, потому что я знаю, что вот среди моих знакомых очень много людей, которые все это дело скрывают, как-то рассказывают про это по секрету, почему-то стесняют.
0: Не надо,
1: почему-то считают, что это какой-то признак слабости, а они хотят казаться всегда сильными. Но, друзья, если это произошло с вами уже, то нужно обратить на это внимание.
0: И в этот момент нужна поддержка, абсолютно точно. Ну, во-первых, и люди ищут поддержки. Тебе нужен кто-то, какой-то близкий человек, который тебе сразу возьмет тебя за руку, да, там, выведет из магазина, в конце концов, и скажет, что все в порядке, я здесь, с тобой кто-то рядом, тебя кто-то, ну, кто-то с тобой в одной комнате, в одном помещении хотя бы находится из твоих знакомых друзей.
1: Может быть, кто-то расскажет из наших слушателей, как боролся с этим, как поборол эту непростую проблему.
0: Их, слава богу...
1: мало ли есть советы, о которых мы не знаем.
0: Да, слава богу, явление это временное, оно не происходит постоянно, да, оно накатило. Отпустила, и просто бывает чаще, бывает
1: но
0: реже, в последнее время давно не было.
1: Кажется, что это никогда не остановится.
0: Да, кажется, что все, сейчас что-то произойдет, что-то плохое должно случиться. Ребята, ну, и это просто для тех, кто не испытывал, все остальные наверняка уже узнали в наших историях, что да, ну, скорее всего, так оно и было. И это вообще необъяснимо. Я тоже, да, до какого-то момента думал, блин, да что, какие нахрен панические атаки, о чем вы говорите?
1: За чушь, ребят, а потом, да, давайте уже соберитесь.
0: Вот как они выглядят, ах, вот о чем была речь все это время. Так, ну и, конечно же, те случаи заодно мы обсуждаем, когда это вообще никак не связано ни с медициной, ни с какими, просто многие пытаются косить, что «А, у меня депрессия». Если такие случаи в твоей практике, в твоей жизни, ну, в твоем окружении тоже происходили, ты тоже ими поделись. С удовольствием их обсудим под классную музыку, а на волнах топ-радио Крис Лейк, Long Jacket. Очень мне нравится эта новинка. Дэвид Гетта и Хайп, а то этот трек нам хорошо известен. Walk the Way называется он. Через 3 минуты на топ-радио.
2: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat. Tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maximā, lai nekā netrūktu.
5: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
6: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos. Kilograms Latvijas burkānu. Paskat 39 centi. Un liters piena Alma 79 centi, kilograms, jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forever 3,75.

0: наши слушатели. Привет, ребята, давно вас не слушал, на то были обстоятельства. Ага, какие обстоятельства? Ладно. Так, я как-то раз писал, что хочу поменять свою унылую работу, на которую уже депрессия и апатия наступила просто уже огромными шагами. И тут фляга засвистела. Ну, как правило, да, мы пока вот игнорируем все эти признаки, типа, да нет, все нормально, нет, ничего не... А потом вот это понятие «фляга засвистела» испытываем на себе. Ну, продолжаю с историей слушателя. И я ушел с работы. И вы представляете, жизнь наладилась. Я сейчас занимаюсь любимым делом. Любые перевозки на микроавтобусе. Телефон, извините, мы не можем сообщать. Проживаю свое лучшее время. Всем вообще добра и позитива. А, он говорит, плюс начал вести видеоблог. Это тоже определенный диагноз, наверное. Очень спасает и добавляет в жизнь определенных красок. Ну, круто.
1: Да, ссылку на видеоблог. О чем мы?
0: Да, посмотрим. Давай мы посмотрим, да. Но, подожди, здесь там же

0: лайки
1: очень
0: поставим.
1: Много классных, прикольных советов, да, потому что тоже, мне кажется, что часто бывает, что мы боимся отказаться там от какой-то работы, на которой мы уже чувствуем, что она для нас токсична, что нам что-то не подходит, там кому-то график, кому-то обстоятельства, кому-то коллеги, да, но мы продолжаем по какой-то непонятной причине это терпеть, вот это вот нападки Андрея, вот это все продолжаем терпеть и не уходим.
0: Нападки всех Андреев в этом
1: всех
0: мире.
1: Всех Андреев в этом мире, ну, да.
0: Так. Хорошо.
1: Так, вот смотрите, далее совет. Вот, а на настроение также влияет микрофлора кишечника. Тоже исследование. Пожалуйста, обратите внимание на свой кишечник.
0: Да. Не знаю, было ли это со мной, но зыбкую параллель я смог провести с расхожим мнением. Это пишет наш уже другой слушатель, да, что человек зависит от света обычного, натурального. Прошедшей зимой стрельнул жирный объект на 700 метров квадратных по шпаклевке и покраске. Стрельнул жирный объект.
1: Это значит деньги.
0: Клиент никуда не торопился, и я решил ни с кем не делиться. И зарядился на 2 месяца. В этой работе есть нюанс. Естественно, свет враг, и надо работать по направленной лампе. И я заклеил все окна черной пленкой, и в течение 2 месяца приходил затемно и уходил затемно. Света божьего я не видел в принципе.
1: Хороший эксперимент.
0: Тогда только на 1 выходной. На 2 месяце под конец стали появляться забавные мысли, типа, зачем это все? Смерть не так уж страшна. Да в любой момент, и желательно во сне. А как дочь сыном поделит квартиры 2 гаража?
1: Обалдеть.
0: Лишь бы бывшая заначку не нашла. И тому подобное. Я почувствовал, насколько грань прям тонкая стала. Когда снял пленку с окон, вроде все прошло. Может, это краткое обострение возраста 40+, то ли нехватка света была. Однако понял, не быть мне подводником.
1: Слушай, вот он говорит, может быть, это не в тему, но он говорит, нет, это очень в тему.
0: Это очень даже в тему. Более того, да, это может, как бы, можно с этим даже, скорее всего, согласиться, потому что естественный солнечный свет, он ну очень сильно нужен
1: людям.
0: Это
1: первое. Второе, ребят, я думаю, Андрей, ты тоже можешь подтвердить, что, допустим, такие вещи, как какие-то ночные смены, вообще далеко не все переносят. И очень часто мы можем по молодости работать в ночные смены, и типа нам еще все окей, все классно. Потом в определенном возрасте нужно отказаться от этого дела. Нужно спать ночью, а бодрствовать днем. И когда
0: так в том-то, знаешь, чем было все дело-то, да?
1: Сбивается часто.
0: То, чем я изначально. Да. Ну, то ж, это были тоже времена работы ночной. Да,
1: да, классной молодости.
0: И ты такой думаешь, а что не так? Всегда же нормально все было.
1: Да.
0: И когда мне врач сказала, говорит, здесь, пожалуйста, сколько уже лет-то вам? Вы вообще в паспорт заглядываете иногда?
1: Мне 23.
0: А ты такой, типа, ну какая разница? Да. Причем здесь возраст? Причем? Да очень сильно причем, ребят. По молодости ты это все вывозишь. Да, вообще легко.
1: У нас сильная образ жизни, система, да, все круто, спим мы крепко, когда хотим и когда не хотим. Все эмоции можем в себе немножко подавить. Все нормально.
0: Давайте так. Ну вот просто я сейчас, чтобы мы тут советы сюда направо налево не раскидывали, если чувствуешь какие-то изменения в психическом состоянии с собой, обращай внимание на то, что поменялось в твоей жизни. И плюс еще, ну как бы, может быть, какие-то вещи, которые тебе говорили, ну... Говорит, ну так же нельзя жить. А ты такой, да нормально, все прокатывало. Может, уже вот пришел возраст, когда уже все не прокатывает. Может, стоит уже прислушаться и что-то поменять. Ну вот, наверное, такой можно сделать совет. Но мы еще продолжаем все равно говорить про те моменты, когда некоторые свое психологическое состояние люди списывают на депрессию абсолютно зря.
1: Да, где-то
0: иногда,
1: игнорируют.
0: Да, а иногда абсолютно зря они это игнорируют. И следовало бы обратить на это больше внимания. Поделись своей историей, если она у тебя есть. Или история твоего знакомого, если таковая есть. Может быть, ты, у тебя есть свои наблюдения по этому поводу. У тебя близкий человек, например, переживал это. И есть какие-то свои выводы. Мы это обсудим обязательно. Доброе утро всем.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в эту среду, 16 сентября. Днем в Латвии ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха +17, +20 градусов. Ветер южный, юго-западный до 7 метров в секунду.

0: Ой, прекрасно.
1: Кстати, смотрите, тот самый... Подожди, я куда-то пропал. Одну секундочку. Диагноз вегетативная дистония. Нет ли у вас ощущения, что его ставят направо-налево врачи в тот момент, когда не понимают, что с тобой происходит?
0: Ну, так дистония это, по-моему, есть, да, панические атаки и еще что-то.
1: Ну, слушай, сейчас-то под многие вообще, с многими проблемами переходят люди, говорят, а у вас вегетативная дистония, все.
0: Есть, ну, мы
1: это
0: об этом...
1: не лечится.
0: В принципе, да, мы сегодня об этом и говорим, когда различные ярлыки, диагнозы и прочие какие-то определения ставятся направо-налево, связаны с какими-то депрессиями и прочим, да, вещами. Ну, и иногда это, конечно же, по делу, а иногда прикрывается таким образом какая-то другая история, какая-нибудь лень,
1: ну, слушай, если это прикрывается,
0: обычная...
1: и ты за это получаешь больничный, то я считаю, что иногда можно. Ну, пусть человек отдохнет за свой счет.
0: Ну, а с другой стороны, а как еще отдохнуть?
1: За счет работодателя.
0: Да, если вдруг тебе действительно нужен отдых, то это тоже будет
1: диагноз. А ведь это очень важный момент. Уловить, когда тебе нужен отдых.
0: Ну, многие просто не умеют отдыхать. Они такие, просто все, работа. Мы не можем без работы.
1: Это, кстати, тоже проблема.
0: Не умеют. Не то, что не умеют, они... Нет, ты знаешь... по молодости ты всегда очень гордился тем, что ты умеешь отдыхать.
1: Да.
0: Мы умеем отдыхать, да. Потом со временем ты начинаешь понимать, что ты, блин, и не умел, и не умеешь, наверное, нормально отдыхать, потому что все это связано с неправильным отдыхом, нездоровым, скажем так. Может быть, как раз-таки уметь отдыхать, это как вот и необходимо, да, поменяв образ деятельности, заняться спортом, куда-то съездить, что-то посмотреть. В конце концов, без финансовых вложений что-нибудь придумать. Такое, что будет и классно, и интересно, и ты от этого ты будешь реально отдыхать.
1: А, кстати, ты упомянул трудоголизм. Трудоголизм — это тоже, между прочим, ну, как бы психическое, психологическое расстройство определенное.

0: Ну, не знаю. Как
1: да,
0: будто бы...
1: оно, кстати, рука об руку с алкоголизмом идет. Просто алкоголизм — это то, что, ну, как бы обществом порицается.
0: А трудоголизм
1: типа, приветствуется. Как будто бы это очень классно, да. И жены, и дети все такие: ура, у нас папа трудоголик, ура!
0: И ни один не скажет: ура, у нас папа алкоголик. К сожалению.
1: Да, ну поэтому берегите трудоголиков, помогайте им отдыхать. У них тоже, может быть, отведите их к определенному специалисту.
0: И, возможно, как ты сказала, идет рука об руку. Так, возможно, надо какого-то алкоголика просто привести в чувство, и он окажется трудоголиком. Обратите внимание на алкоголика. Ладно, нет, это шутки, пожалуйста. Да, наоборот, обратите внимание, ну, с точки зрения...
1: И на одних, и на других.
0: И одним, и другим, по-моему, нужна помощь в любом случае. Доброе утро.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim kartupeļi 25 centi kilogramā, cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā, siers klasiskais smiltene 5,99 € kilogramā. Rimi!
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. Длинный огурец одна штука 98 центов. Красные яблоки 1 килограмм 79 центов. Еще больше фруктов и овощей по низким ценам в магазинах Lidl. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
3: В этом месяце в аптеках Апотека скидка 50% на все витамины и минералы ProVisor, а также скидки от 50% на витамины формулы Виталия для детей. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
5: Правда? Какую?
4: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией.

0: гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
1: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
0: Конечно!
2: Все больше семей в Латвии выбирают Cherry Tiggo. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.
3: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.

дорогах пробки в Риге. Густава Земгала, Гатва. На данный момент 10-минутное затруднение ближе к улице Бривибас. Между как раз-таки Ирикой и Бривибас. Со стороны улицы Бривибас тоже дополнительные 10 минут. В принципе, достаточно серьезные пробки. В центре у нас сейчас, получается, на улице Лачплэша. В районе улицы Сатаклас 10-минутная пробка. И далее в центре еще плюс 10 минут. На Вантовом мосту сохраняется 10-минутное затруднение. На Лейлер, Бесейк и Калнцема уже пробка отсутствует, поэтому, в принципе, остается только на Вантовом мосту. На Карле Умани-Гатве на данный момент до 10 минут, на Булю и Даугавгриве со стороны улицы Булю все намного лучше, нежели со стороны улицы Даугавгриве, там суммарно примерно, да, 15 минут, не меньше. Если ты заметил что-то на дорогах нашей страны, обязательно об этом сообщай нам на наш WhatsApp 25037.

0: который называется «Leave It All» от Lost Frequencies. Скоро на топ-радио. MK Clementine Douglas с треком «Come Find Me». Через полторы минуты на топ-радио. Оставайся с нами.
1: «Stone Rock» — это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
2: На покрышки отличные скидки. Репу гаража ЛВ.
3: Aļē produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
4: Atvaino.
3: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
4: Varam.
3: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
4: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
3: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. Aļē produkti LV strādā ar prieku.
2: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. Līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu Oreo 97 grami 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksima.
5: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как быстро.
6: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены «Баурок» обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. «Баурок» – строй надежно.

0: Ой, да, я даже не знаю,
1: ну
0: что...
1: Ну что, друзья, нужно подытожить некоторые наши интерактивы, а именно, наверное, стоит быть внимательным к себе. И мне кажется, что забегались мы по полной, и часто очень бегают и наши друзья, и близкие, и наши мужья, и жены, и в какой-то момент важно проявить инициативу, сказать, сядь ты уже, отдохни уже.
0: Ой, слушай, да,
1: отложи телефон.
0: Все, давай побежали, еще... побежали домой, все, побежали хватит домой. Это работы.
1: Под одеялко.
0: Впереди музыка, ну то пройдем, мы,
1: она все пока сделает.
0: Да, за... Ладно, на самом деле просто эфирное время утреннее завершается, а мы оставляем эту радиостудию для Рузанны, которая продолжит с тобой общаться. Далее Сергей Литвинов, далее Лина, далее Артем и вся наша классная музыкальная программа ТОП-радио.
1: И главное, пусть у всех у нас все будет хорошо.
0: Ну это хорошее пожелание, да.

стараться любить окружающих, любить себя. Это прекрасно, это замечательно. Поэтому, в принципе, песня хорошая. Хорошая. Хороший посыл. Доброе утро. 16 сентября.

0: Stoneroak. Очевидная прочность. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 15. Līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 € kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi 45 grami 29 centi. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
1: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 €. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунецин АБТ.

0: Свет, свет. Камера. Камера. Радио.
1: А что по кино?
0: Проверь свою интуицию.
1: Конкурс на топ-радио.
2: А что по кино?
1: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас, и у меня уже на связи наша участница сегодняшняя. Рандомайзер выбрал тебя, Кристина.
4: Спасибо.
3: Привет, привет. Как дела? Как настроение?
4: Хорошо. Хорошо, работает.
3: Рабочая, рабочая, хорошо. Сейчас надо просто быстро выиграть еще билеты в кино, и вообще будет кайф. И работать будет легче, правда?
4: Да.
3: Все. Я за тебя болею, как и за всех наших слушателей, которые участвуют. Очень хочу тебе подарить этот приз, поэтому давай, собираемся, не разбираемся, и погнали. Тут на самом деле очень все просто. Я уже начну тебе с таких маленьких подсказок. Это будет у нас такая атмосфера дождя, тумана, леса, темные помещения, ощущения такой вот постоянной неизвестности, да? Это вот про этот проект. Создатель этого проекта признался, что на идею сильно повлияли старые мистические и фантастические сериалы его детства. Главных героев специально сделали полной противоположностью друг друга. Один склонен верить в необъяснимое.

0: понимая, а другая постоянно ищет рациональное объяснение происходящему. Кристина, есть ли у тебя какие-нибудь уже догадки?
1: Файлы?
0: Это... Давай посмотрим. Давай вот так вот. Смотри, давай вот так. Ну, я хотела тебе... Ну, эх. Сейчас все узнают, сейчас все поймут. Я еще, видишь, так затравочка. Не совсем известные сначала были нотки, а дальше вот уже. А вот оно. Все. Кинополицию вызывать не нужно, Кристина, ты молодец, я тебя поздравляю, ты просто супер, ты все угадала правильно. И очень быстро. Ну, слушай, слушай, надо было интригу тебе поддержать, хоть какую-то. Все, я, знаешь,
1: что... В следующий раз точно буду держать.
0: Слушай, в следующий раз я посерьезнее что-нибудь придумаю, да? Да, конечно, в WhatsApp тоже написали все правильно, X-файлы. Ну что, Кристина, классного тебе продолжения рабочего дня. И всем нашим слушателям также. Тебе улетают 2 билета в кино. С кем пойдешь?
1: С сыном.
0: С сыном? А что, что будете смотреть? Есть уже что-то, что хочется?
1: Нет, не знаю.
0: Не знаете? Будете искать, будете смотреть вместе?
1: Да.
0: Супер, хорошо. Все, классного дня. И пока. Поздравляю.
1: Чао-чао. Пока-пока.

0: Dažādi veidi 180 grami, 1 eiro, 89 centi. Rimi!
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, евро 79. Филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, 14,99. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, 6,99. Lidl. Стоит того.
3: Tev nav laika гайдить брейнумс. Самозини менеш максаюмс ар самозини ЛВ. Efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
4: Ну и как? Пару дней? И дом готов?
5: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
6: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».

0: Ryanair, Polaroid, KitKat, kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Ну, сейчас начнется!
4: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
5: Stop. Riga Style.
4: На сцене клуба. DJ Питер Парти Папа. DJ Родион Горди. DJ Андрей Фан. DJ Эндрю. DJ Вортекс. DJ Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», «Студио 69» и «Ред Сквер». Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticketshop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бривибас 96.
6: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.

0: идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня

а вечером с запада начнутся дожди. Южный ветер подует плюс-минус умеренно, но с порывами до 13 метров в секунду. На западном побережье Курзаме до 16 метров в секунду. В Риге сегодня без дождя, сквозь облака будет выглядывать солнце, подует южный ветер, а температура воздуха поднимется до плюс 21 градуса.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

начнем мы этот час немного необычно. Но вот у меня есть ощущение, что вам понравится то, что вы услышите через пару минут. Ну, сначала нарисую картину. Ночь, Майами, пальмы, неон отражается в мокром асфальте, окна машины открыты и где-то впереди океан. И вот именно такое ощущение у меня всегда вызывает Miami Vice. Сегодня этому сериалу ровно 42 года. 16 сентября в 84 году NBC вышел двухчасовая премьера Miami Vice. Два часа лился этот пилотный выпуск. Это был полицейский сериал, который вообще не хотел выглядеть как обычный полицейский сериал. Здесь были Дон Джонсон, Филипп Майкл Томас, которые играли детективов Сонни Крокета и Рикардо Топса. И вообще у Miami Vice, полиции Майами, был такой, ну, неплохой уровень деталей. Сонни Крокет, он жил на яхте. У него был Феррари. А еще у него был домашний аллигатор по имени Элвис. Но были еще там пастельные пиджаки, футболки вместо рубашек, лоферы без носков. В общем, там просто красота ненормальная. Прошло 42 года. И вот Майами, которого, возможно, никогда не существовало в реальности, в таком идеальном виде. И хочется еще для настроения добавить машина, ночь, океан и музыка. 84-й год, включается телевизор, и там два детектива, которые ночью едут по Майами. А вместо привычной телевизионной заставки или бодрой музыки из динамиков звучит Фил Коллинз. In there tonight. И дальше просто магия. Крокет и Топс просто едут ночью вокруг огней Майами, отражение черной машины. И практически нет лишних диалогов, их там минимально. Музыка постепенно добавляет вот этого напряжения и создает, не иллюстрирует происходящее, а именно создает. И у тебя просто складывается ощущение, что ты едешь вместе с ними.

которая превращается в разрушение. В общем, под яркой танцевальной музыкой иногда скрывается довольно мрачная история. Ну а продолжим «Don't wanna go home». Желаю вам, чтобы ваши рабочие дни проходили именно так. Не хочу домой, я так люблю свою.

0: я сейчас озвучу, что я только что придумала. Мне стало очень интересно. Знаете, есть вот эти приколы, что такой вид подарка можно подарить человеку газету, которая была выпущена именно в день рождения этого человека, в каком-то там дальнем году. Это такое прям, ну, мне кажется, очень интересный ретро-подарок, посмотреть, что же там происходило в день, когда ты родился. А мне пришла в голову идея, ну, так как мы на радио, что мы можем с вами? Мы не можем с вами вместе что-то сейчас пощупать, поэтому, но мы можем послушать. И мне пришла идея. Какой трек был популярным просто на пике, самый-самый номер один в день вашего рождения? И я что, к кому я обратилась? Естественно, к искусственному интеллекту. Спросила, можешь ли ты прям, ну, нормально, так конкретно, как следует поискать? И то, что я нашла в мой день, я бы никогда не подумала. Честно, я... Боже мой, это такой прикольный трек. Его не то чтобы можно ставить на радио, мне кажется. Но знаете что? Давайте притворимся, что мы не знаем английский. Ну, мне кажется, кто-то притворится, кто-то нет, но... Ладно, я сейчас его включу. А вообще, что еще рядом было? Рядом было в мой день рождения Rhythm is a Dancer. Вот этот вот трек была Mariah Carey. I will be there. Red Hot Chili Peppers Under the Bridge. Ну, он такой слишком спокойный, грустный. Celine Dion тоже. If you asked me to. В общем, но самый-самый топ в день моего рождения был вот этот трек, который вы знаете.
1: Oh,
0: вы его знаете.
1: God, Becky, look at her butt. It is so big. She looks like one of those rap guys' girlfriends that, you know, who understands those rap guys? They only talk to her because she looks like a total prostitute, okay? I mean, her butt is just
0: Нет,
1: so
0: ну я не
1: big.
0: Знаю. Но родиться в день такого трека...
1: Around, it's like out

Ну что, слушаем, оставляем? Веселый же. Советую вам тоже за чат-GPT-тить свой день рождения, что было в топе, именно когда вы родились. Интересно, какая будет ваша версия. Самый топ, самый трек номер один, который играл просто отовсюду. Спросите у него.

до 70% дешевле. На сезонной распродаже «Юск» вся садовая мебель теперь по особо выгодным ценам. Скидки от 50 до 70%. Спешите в магазины «Юск» или на «Юск.ЛВ».

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. Сегодня в Латвии воздух прогреется до плюс 18, плюс 22 градусов. Местами небо будет облачным, с прояснениями. В Курземе преимущественно облачно, а вечером с запада начнутся дожди. Южный ветер подует умеренно, порывы достигнут 13 метров в секунду. На западном побережье Курземе до 16 метров в секунду. В Риге сегодня без дождя, сквозь облака будет выглядывать солнце, подует умеренный южный ветер, а температура воздуха поднимется до плюс 21 градуса.

Warabi, кстати, один из треков, который был у одного из наших слушателей, очень популярным в день, когда он родился. А у остальных были в основном такие, ну, прям красивые-красивые медляки. Не то, что у меня, да? I like big butts. Но, а кто-то наверняка родился в 11-м году, когда этот трек от Macklemore Ryan Lewis был, ну, просто на пике популярности. Can't hold us. Этому кому-то, получается, сейчас

0: В Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

рубрика не звучит и новое имя, которое ни разу не звучало на топ-радио Астор. Давайте разбираться, кто такой. И трек называется Fire or the Blood. Это талантливый электронный продюсер, которого мы здесь еще ни разу на топ-радио не слушали, и впервые он появится. Это имя, которое сейчас все громче звучит в мире танцевальной музыки. Прогрессивный диджей, саунд-продюсер, который работает на стыке жанров. Его визитная карточка — это сочетание мощного, качающего клубного бита и невероятно глубокой, почти космической мелодичности. О чем же эта песня? Само название трека переводится как «Огонь» или «Наводнение», или «Пламя», или «Потоп». Это очень сильная история о неизбежности выбора и накале человеческих эмоций. Представьте себе момент в жизни или в отношениях, когда пути назад уже нет.

0: статистике этого трека Like a Child Armin van Buuren одно удовольствие рассказывать. Если не брать во внимание результаты сентября, где он немного сдал, то до сентября у него 1/4 место. 7 раз номер 3, 5 раз номер 2 и 2 раза побеждал. Ну а ровно 2 года назад, когда я еще даже не думал о том, что полечу отдыхать на Мальту.
1: Место номер 8.
2: 8.
0: В 25-м отправился на Мальту, а в 24-м в это время был трек от XDA Base с 13 на 8.

0: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя.
0: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину, ставь крестик, а конец.

0: претендент и новинка в наш хит-парад. Голосуйте уже, возможно, в эту пятницу 18 числа. Услышим и узнаем, на каком месте окажется эта песня. Скоро новости спорта. Пока о погоде.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем облачная с прояснениями погода, в Курзаме больше всего облаков, а вечером с запада ожидается и дождь. Южный ветер умеренный, порывами до 8-13 метров в секунду. На западном побережье Курзаме порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха по всей стране от 18 до 21 тепла. В Риге дождя не будет, сквозь облака иногда выглядывает солнце, дует умеренный южный ветер, а воздух прогреется до 21 градуса. Завтра в четверг будет похожая погода и на пару градусов прохладнее. Возможны небольшие осадки.

Феррари, британец Льюис Хэмилтон попросил заменить нескольких сотрудников команды, которые работают на трассе. У Хэмилтона ухудшились отношения с руководителем команды Фредериком Вассером. Ситуацию также осложняют последние результаты Феррари. Напомню, после 14 этапов Хэмилтон располагается на третьем месте в личном зачете пилотов, уступая лидеру итальянцу Андреа Кими Антонелли из Мерседеса уже 81 очко. Его напарник моногаск Шарль Леклер пятый, с которым в Италии, кстати, он немного даже столкнулся. Леклер его выдавил с трассы, но и, собственно, карма настигла его. В одном из поворотов на первом же круге вылетел и разбил свой болид достаточно серьезно. Скоро о футболе, а пока продолжим слушать музыку. Это середина рабочей недели. Всем хорошего дня.

Лига Европы. Еще не было сыграно ни одного матча. Сегодня достаточно много матчей, но я бы выделил Амония Сельта в 19:45. В 22:00 Андерлехт Лион, Байер Целле, Милан Бенфика. Очень интересный матч будет. И Штурм Рен. Помимо этих матчей еще будет. Но не такие популярные. Не такая популярная вывеска футбольная. Апелляционный суд Парижа обязал форварда мадридского Реала Кильяна Мбаппе выплатить футбольному клубу ПСЖ 60 тысяч евро. Данный штраф является компенсацией за блокировку счетов французской команды в 2025 году. Напомню, что в августе 2024 года после своего трансфера в Реал футболист выдвинул иск к бывшему работодателю на сумму 60 миллионов евро. По его заявлению, ПСЖ не выплатил ему бонусы и премии. Ну и весной 25 года дело рассматривал трудовой суд. В декабре трудовой суд постановил взыскать с клуба в пользу игрока почти 61 миллион евро. То есть клуб заплатит 60 миллионов, а игрок 60 тысяч. Есть разница? Небольшая, но есть. Мбаппе защищает, напомню, цвета Реала с 24 года. До встречи в новом часе, где тоже будет много интересного. В том числе и музыка, с которой мы будем знакомиться впервые здесь на Топ-Радио.

0: Латвии. Час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Это твой день, 16 сентября. Есть люди, которые утром смотрят в зеркало и говорят: «Так, надо привести свою голову, волосы в порядок». А кудрявый человек смотрит в зеркало и говорит: «Так, надо договариваться». Потому что кудри — это не просто прическа, это характер. Сегодня он важен. Вообще, прическа, волосы — это отдельное искусство, я считаю. Сегодня они, эти кудри, лежат идеально, завтра совершенно иначе, а послезавтра вообще решают, что будут выглядеть как хотят, и с ними сложно поспорить иногда. Так что поздравляю всех кудрявых и волнистых, но не попугаев. Сегодня 16 сентября, Всемирный день завитушек, кудряшек, локонов и так далее. Это тот самый случай, когда природа сама выступила в роли стилиста. Кудрявые волосы всегда выглядят по-своему. У кого-то они аккуратные локоны, у кого-то, скажем так, легкие волны, а у кого-то прическа каждое утро просыпается раньше хозяина и уже имеет какое-то свое собственное мнение. С ними очень сложно иногда бороться. Иногда до истерик доходит, особенно у женщин, девушек. Этот день посвящен естественности и индивидуальности. Сейчас лысые люди улыбнулись, посмеялись и представили, сколько они экономят каждое утро времени, да и вечером. В общем, если есть волосы, то любите их, особенно все дни, когда они, наконец, согласились с вами сотрудничать.
1: Хит за хитом.
2: На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: За пультом.
1: Сергей Литвинов.

общем, песня, как я уже сказал, Written in the Sky, написана на небесах. Это романтическая история про ощущение, что встреча двух людей была не случайностью, а будто послана судьбой. Герой сомневается, действительно ли их сердца должны быть вместе. Получится ли найти свой маленький рай, раз мы встретились. И предлагает просто попробовать, чтобы узнать. Вот я вам предлагаю попробовать... на музыкальный вкус эту композицию, и, возможно, она залетит к вам в плейлист.

0: для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
5: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
6: Atvaino.
5: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
6: Varam.
5: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
6: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
5: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
7: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic

0: Лина не голосует за эту композицию, радиоведущая, которая сразу будет после меня сегодня, как и всю эту неделю с 15 до 17. Она как-то посмела свое мнение огласить мне вслух. Я понял, что она не голосует. Возможно, из-за этого эти парни и братья сейчас находятся всего лишь на втором месте. Санта-Лучия. Но два раза побеждали. 8 недель в топе. Мы отправляемся с вами в 23-й год, на 3 года назад, чтобы узнать, что тогда было у нас на втором месте. Тоже поднималась песня с 4-й на 2-ю. Такой же, кстати, прогресс. И почти столько же недель в топе. Если убрать их 8, то у Роберт Кристиан 7. The Day Before.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Но, к сожалению, для поклонников этой песни эта песня так и осталась на втором месте. Не смогла пробиться на первую строчку.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Группа Blue после прогноза погоды. Их супер популярная классическая композиция. В этом часе следующие новости. Повышенная активность полиции на дорогах Латвии. С чем это связано, в чем причина? И почему мы будем раньше переводить стрелки часов в этом году? Автомобильные новости. Новые Toyota лишатся некоторых опций ради экономии. Toyota упростит элементы дизайна новых моделей в целях экономии.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем облачная с прояснениями погода. В Курзаме больше всего облаков, а вечером с запада ожидается и дождь. Южный ветер умеренный, порывами до 8-13 метров в секунду. На западном побережье Курзаме порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха по всей стране от 18 до 21 тепла. В Риге дождя не будет, сквозь облака иногда выглядывает солнце, дует умеренный южный ветер, а воздух прогреется до 21 градуса. Завтра в четверг будет похожая погода и на пару градусов прохладнее. Возможны небольшие осадки.

0: обратили внимание, что таких голосов больше нет. Уже давно. Entrance. Они совсем другие стали. В ближайшие недели в Латвии и других странах Европы будут связаны сразу с двумя привычными осенними темами: безопасностью и на дорогах, и переводом часов. С сегодняшнего дня, 16 сентября и до 22 сентября. Хорошая песня. Вот мы ее будем совсем скоро с вами слушать.
1: Сергеем Литвиновым.
0: И это тоже будем.
2: С 10 до 12.
1: Актуальные автоновости Латвии и всего мира. Это Автоклуб.
0: Так вот, автомобильные новости у нас будут связаны с Тойотой, которая начинает экономить жестко, поэтому если вы переживаете, что вынужден экономить или предвидите, что будете сильно экономить, не переживайте, даже у Тойоты будет серьезная экономия. Но говорят, говорят, что на качестве их машин это никак не отразится, но более подробно совсем скоро. Так вот, с сегодняшнего дня и до 22 сентября в странах Евросоюза проходит очередная акция «Дни безопасности» на дорогах. Полиция по всей Европе, не только в Латвии, усиленно следит за соблюдением правил дорожного движения. А 17 сентября, это завтра, состоится Европейский день без погибших и тяжело раненых в ДТП. Задача максимально амбициозная, чтобы хотя бы в этот один день на европейских дорогах не погиб ни один человек и никто не получил тяжелых травм. Ну а теперь о другой осенней традиции, которую многие ждут с огромным непониманием, когда же это прекратится, когда это закончится. Не любят очень многие переводить стрелки часов, но и в этот раз это придется сделать. В ночь с 24 на 25 октября Латвия и большинство стран Европы снова перейдут на зимнее время. В 3 часа ночи надо будет перевести на 1 час назад стрелки часов. Где это еще надо делать? Где-то, по большому счету, в 90% случаев это происходит автоматически. Но то, что перевод часов в этом году происходит раньше, чем в предыдущие годы, не означает никаких изменений в правилах. Все очень просто. Переход всегда происходит в последнее воскресенье октября. В 26-м году это будет 25-е число. Ну и, как я обещал, где эта композиция, которая себя отлично прорекламировала. И которая, кстати, участвовала в нашем чарте, достигла первой позиции, была там несколько недель.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Японский автогигант Toyota продолжает унифицировать модельный ряд. О том, что число модификаций выпускаемых машин стоит урезать, говорил еще глава компании. Смысл простой. Чем меньше вариантов, тем ниже затраты на производство. Компания намерена упростить элементы дизайна. Речь идет о деталях, конструкция которых излишне сложна. К примеру, для отделки сидений

0: сооружений, боковых и задних частей салона, производитель нередко берет разные материалы. И это, по сути, зря задирает себестоимость. Самим же клиентам такая детализация обшивки, как выясняется, не нужна. Еще один шаг – отказ от разных дверных ручек и прочих деталей интерьера. Правда, качество отделки пересматривать не стану. Высококачественные материалы в машинах останутся. Сократится лишь количество вариантов. Не только на дизайне Toyota экономит. Ранее компания обращалась к поставщикам комплектующих с просьбой урезать расходы. Параллельно речь шла о продлении жизненного цикла автомобилей с 5 до 7 лет. А в ближайшей перспективе производитель намерен больше вкладываться в обновление программного обеспечения, чем в моторы или трансмиссии.
1: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: С 10 до 12.
1: Актуальные автоновости Латвии и всего мира. Это Автоклуб.

0: Латвии 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Эта песня может присоединиться к остальным в топ-20. Это мы уже узнаем совсем скоро, 18 числа, в пятницу. А сегодня 16 сентября отмечается Международный день охраны озонового слоя. Кстати, дата выбрана не случайно. 1987 года был подписан Монреальский протокол, международное соглашение, направленное на сокращение и прекращение использования веществ, которые разрушают озоновый слой. Он для нас, для человечества, очень важен. Рассказываю, что же такого важного в этом озоновом слое. Находится высоко в атмосфере и работает как своеобразный природный фильтр, который поглощает значительную часть опасного ультрафиолетового излучения Солнца. Оказывается, между нами и Солнцем, кто не знал, существует настоящий природный фильтр. Да, мы его не видим, да, мы его не слышим, не можем потрогать, но каждый день пользуемся его защитой, скажем так. Поэтому сегодня

0: можно вспомнить простую вещь. Есть вещи, ценность которых понимаешь только тогда, когда начинаешь их терять. Как, например, вот этот озоновый слой, да? И озоновый слой – отличный пример. Так что давайте, ребята, будем беречь планету, а солнце пускай продолжает светить. У меня на эту тему, кстати, на тему солнца, есть отличная дальше песня.
1: За хитом «Дневной эфир»
2: с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На ТОП-радио.
0: Победитель Евровидения, правда, с другой песней. Дмитрий Колдун. На этот раз «Солнце и любовь».

0: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Максима.
1: Для укрепления организма в аптеках Апотека скидка 50% на Левол Мульти. Сбалансированный комплекс витаминов и минералов для женщин, мужчин и подростков. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2-1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунецин АБТ.
3: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Alteiro ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business.

0: Es 24. novembrī Rīgā.
1: Sdzīvoj sebe pri pati, pri pati.
2: Top Radio.
3: The Party Station.
1: Рейтинг самых популярных хитов Top Radio. Один за другим. Прямо сейчас. Лидер этой недели. Место номер один.

0: пока три победы. Будет ли четвертая уже в эту пятницу? Большой хит во всем мире. Ну и наш чарт это подтверждает. 13 недель в топе, со второй на первой возвращается You Got My Moon to the Sun. Изначально этот трек планировался как целиком и полностью ИИ. Но начали появляться люди. Что у нас было в прошлом?
1: Место номер один.
0: Два года назад Чимин Ву, три недели в топе, вторая неделя на первом месте.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: По числу туристов на одного жителя Латвия немного, а может быть и много, смотря от кого, отстает. Где Эстония, где Литва, где другие страны? Об этом давайте поговорим в этом часе. Также автомобильные новости. Названа главная причина недовольства водителей современными автомобилями. Все это в этом часе, а пока о погоде.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем облачная с прояснениями погода. В Курзаме больше всего облаков, а вечером с запада ожидается и дождь. Южный ветер умеренный, порывами до 8-13 метров в секунду. На западном побережье Курзаме порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха по всей стране от 18 до 21 тепла. В Риге дождя не будет, сквозь облака иногда выглядывает солнце, дует умеренный южный ветер, а воздух прогреется до 21 градуса. Завтра в четверг будет похожая погода и на пару градусов прохладнее. Возможны небольшие осадки.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Четверть всех претензий, которые владельцы свежих автомобилей предъявляют к своим машинам, касается медиасистем. Цифра не маленькая, и за ней стоит понятная тенденция. Производители все активнее завязывают новые модели на онлайн-сервисы и сенсорные дисплеи. Удобство это доставляет не всегда. Привычный уют из салона потихоньку уходит. В рейтинге качества для мультимедийных технологий зафиксировано 42 проблемы на сотню автомобилей. От прошлогоднего уровня показатель практически не отклонился. Зато доля медиасистем в перечне компонентов, которые вызывают нарекания, выросла. На деле каждая пятая проблема, о которой говорят автовладельцы, так или иначе связана с мультимедией. Аналитики обращают внимание на любопытный нюанс. Ругают не столько аппаратные сбои, сколько саму сложность системы. Причем к ней добавляются вопросы к производительности программного обеспечения, возможности подключения и еще один источник раздражения. По сути, проблемы качества все сильнее смещаются от железа к программной части и сетевой составляющей. Хотя на волне этого негатива часть автопроизводителей уже заявила о намерении отказаться от полного перевода управления дополнительными функциями на сенсорные экраны.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

данным Евростат, в Исландии на одного жителя приходится около 25 ночевок туристов в год. Как вам такое? В Дании и Эстонии примерно по 5, в Финляндии и Литве около 3, а в Латвии всего 2 туристические ночевки на человека. Надо что-то делать, менять. Это самый низкий показатель среди стран северной части Европы. Причем проблема не только в рекламе. Эксперты считают, что туристам нужен конкретный повод приехать в фестиваль, концерт, большой праздник или другое событие. Не знаю, как там с туристами, но знаю точно, что наши радиослушатели задерживаются на топ радио как можно дольше и еще на 2 часа как минимум сегодня задержатся, потому что приходит она. Встречайте с 15 до 17.

Дурное настроение. Прочитать это можно через ее голос уже через несколько минут. А я вам говорю спасибо за внимание. До встречи завтра в четверг, в предпоследней рабочей на этой неделе, с 12 до 15. Берегите себя. Пока!

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

deserve никаких холодных губ. Мой вам теплый поцелуй воздушный. С вами Лена Исаева. И еще особый привет я сразу хочу передать всем, кто возит машину ли, велосипед ли, самокатом ли управляет, да или просто переходит дорогу. Всем внимание. С сегодняшнего дня и до 22 сентября полиция Латвии усиливает контроль на дорогах в рамках Европейской недели безопасности. Поэтому особое внимание уделяем скорости, ремням безопасности, пешеходам, велосипедистам и самокатчикам. И в ближайшую неделю ездим особенно красиво и по правилам. Хотя, конечно, хорошо бы не только тогда, когда за нами внимательно наблюдают, соблюдать все ПДД. Но мы соблюдаем все наши традиции и начинаем нашу дневную смену. Впереди 2 часа вместе. Отличная музыка и все, что заслуживает нашего внимания. С вами ТОП-РАДИО. Погнали!

0: А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Ну, сейчас начнется.
3: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
4: Стоп. Рига стайл.
3: На сцене клуба диджей Питер Парти Папа, диджей Родион Горди, диджей Андрей Фан, диджей Эндрю, диджей Вортекс, диджей Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», «Студио 69» и «Рэп Сквер». Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticketshop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бривибас 96.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.

трек не перестает радовать. И вот еще в интернетах, в этих наших, найден любимый сериал домашних животных, который их радует. Владельцы котов и собак начали массово выкладывать видео, где их питомцы буквально

залипают на мультсериал под названием «Тюленек». Это южнокорейский мультфильм. Там нет диалогов, там просто маленькие такие милые округлые тюлени что-то делают на экране. Каждая серия длится всего 1,5 минуты. И судя по завороженной реакции животных, контент попал точно в целевую аудиторию. И самое интересное, что создала его та же компания, которая когда-то подарила миру Baby Shark. Тот самый, который свел с ума сначала детей, а потом и их родителей. И я подозреваю, что эти люди просто раскусили какой-то секрет привлечения внимания живых существ. Потому что сначала дети всей планеты, теперь вот добрались до котов и собак. Ну что ж, пожалуй, я сегодня вечером включу тюленка своему коту. Посмотрим, сработает ли. И если мед так зовут моего кота, попросит подписку на вторую серию, наверное, я вам завтра расскажу. Ну а пока что продолжаем с Honey Boy. Можно я посвящу эту

0: не стопроцентную, но все же чуть надежнее гаданий. А прогноз погоды на завтра такой. По стране будет плюс 15, плюс 19. При этом, как и сегодня, будет довольно ветрено. В Курзаме порывы могут вообще достигать 16 метров в секунду. В Риге ночью сегодня будет дождь и около плюс 14 градусов. Уже, наверное, не тепла. Зато днем будет без существенных осадков и до плюс 18. Так что утром завтра, четверг, лучше особо не оцениваем. Дадим ему немного времени. К обеду должен прийти в себя. Ну а что там у нас по погодным условиям в стране прямо сейчас, узнаем далее.
1: Продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Друзья, предупрежден, а значит вооружен. И что нам важно знать про осень? Про то, что она приносит с собой не только красивые листья и желание достать любимый свитер, но и сезон простуд, как ни крути. И вот что нам полезно знать, чтобы хотя бы не самообманываться, когда в следующий раз потянемся за витамином С при первых же симптомах. Оказывается, что если начать принимать его уже после появления симптомов простуды, убедительных доказательств, что он заметно сократит болезнь или облегчит ее течение, просто нет. Небольшой эффект наблюдается у тех, кто принимает витамин С регулярно, еще до болезни. У взрослых продолжительность простуды тогда в среднем сокращается примерно на 8%. Ну, то есть, если обычно вы болеете 6 дней, то выиграете примерно полдня. И даже ударные дозы витамина С уже после начала простуды особого преимущества не показали. Так что аскорбинка прекрасно справляется как минимум с одной задачей. Дает приятное ощущение, что мы активно лечимся. Но как ни крути, а сон, отдых, достаточное питье и время по-прежнему остаются, да, в этом списке того, что нужно делать, когда заболел. И это вполне разумные спутники в борьбе с обычной простудой. Так что на витамин С надейся, а сам не плашай, как говорится.

из них, так это рынок этих самых окуляров, очков. По прогнозам исследователей, к 2050 году близорукость может быть примерно у половины населения планеты. А в некоторых странах Азии она уже сейчас встречается у подавляющего большинства молодых людей. Причины вполне себе понятные. Мы все больше времени проводим за экранами и другой работой на близком расстоянии, и все меньше на улице при естественном дневном свете. Особенно это важно для детей и подростков, пока глаз еще развивается и формируется. Ну и рекомендации здесь удивительно просты, но очень сложные в исполнении. Нужно больше времени проводить на улице. Нужно регулярно отрываться от своего телефона и компьютера и давать глазам просто смотреть вдаль. Для глаз это сейчас настоящая роскошь. В общем, если вы сейчас слушаете нас и одновременно уткнулись в свой телефон на расстоянии 20 сантиметров, ну хотя бы на время следующего трека посмотрите куда-нибудь

0: окна по улицам и Beautiful Places от Тиеста и Брианна Грейс в нашем эфире дальше. Оставайся со мной.
1: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
2: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uztic vairāk nekā 50 000 pacientu.

0: Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsties pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
1: Dr. Mauriņa klīnikas kods 014-0161.
2: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. Длинный огурец одна штука 98 центов. Красные яблоки 1 килограмм 79 центов. Еще больше фруктов и овощей по низким ценам в магазинах Lidl. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв.
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают Cherry Tiggo. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.
6: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
7: Atvaino.
6: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
7: Varam.
6: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
7: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
6: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
8: Čīzburger snova v McDonald's Super Combo. Vybirai čīzburger i 4 chicken McNuggets v Super Combo. Всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. В эту среду, 16 сентября, в Латвии сохраняется облачная погода, местами с прояснениями, без осадков. Температура воздуха по стране сегодня от плюс 18 до плюс 20. В столице сейчас плюс 20, ветер южный, юго-западный до 7 метров в секунду.

0: katra iepirkšanās reize Rimis Kanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimis Kanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на офисные столы и стулья, стеллажи, коробки для хранения, предметы интерьера, текстиль, матрасы и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро!
4: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
5: Āzijas dienas veikalos maks

0: pasauli un ietaupi ar Uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Максима.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 €. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецин АБЦ.

еще простая истина в том, что лучше поздно, чем никогда. И вы мне скажете: ой, чтобы учить не надо, других не надо, самой уметь. Нет, ничего подобного. Я вот все лето собиралась покататься на своих любимых роликах, и за 3 месяца так не нашла на это, ну, ни времени, да и, честно говоря, ни желания. Но зато сегодня планирую наверстать упущенное. Так что, друзья, я покатилась в закат. Вам желаю приятного вечера. Впереди у вас вечерний драйв с Артемом Демьяненко. Ну, а с вами была Лина Исаева. И до встречи завтра в нашей дневной смене.

Середина рабочей недели была где-то сегодня в обед, а вечерний драйв, вечер, среды, это уже вторая половина рабочей недели. Много чего сделано, я надеюсь, а нам 2 часа провести классно вместе. Солнце светит, осенняя серость нас еще не настигла, так что кайфуем. С вами я, Артем Демьяненко. До 7 вечера, WhatsApp наш 2-5-0-3-7. Как дела? Кики Вера и Гравенджерс у бассейна, пул продолжают. Поехали. Поехали.

Вот если зеленые глаза можно... Нет, зеленые глаза уже... Хотя в наше время все можно исправить, да? Там линзы, но как бы кардинально нет. А прическу поменять можно, да? Сегодня Всемирный день парикмахера. Вот уже 9 лет, не так много, но празднуем мы такой праздник. И грех не поговорить сегодня про прически, про своего любимого парикмахера. Я, слава богу, своего нашел, свою, да, уже... Я не помню, сколько себя помню, столько, наверное, и стригусь. Но точно дольше, чем работаю на радио. Так что истории про то, как вы что-то захотели поменять, там, хоп, испортили, да, может, налысо, кто налысо вот так в один день такой, все, хочу налысо, или хочу отрастить длинные волосы. Так что все про ваших любимых мастеров, парикмахеров, про прически, про какие-то кардинальные изменения. Всемирный день парикмахера, всех мастеров поздравляем, да? Аплодисменты, если нас слушают парикмахеры, отзовитесь. Барберы, все, кто связан с этой сферой индустрии. 2-5-0-37 для ваших историй. Дорожная информация по вечерам тоже актуальна. Также привет, поздравления. Едем дальше. The Bowser Magnetic.

Lucky Ones. Мне кажется, lucky тот, счастливый тот, кто нашел своего мастера, да, парикмахера. Кстати, можем заодно выяснить, кто дольше всего ходит к одному мастеру. Я вот не считал, но точно больше 10 лет, потому что я сказал дольше, однозначно дольше, чем я работаю на радио. Мастер Ира, передаю ей привет, если она меня слышит. У нас есть сообщение. Передайте привет мастеру-парикмахеру Кате. Когда-то с ней учились вместе в школе, да, из Имонты. Она долгое время ходил к ней, все очень хорошо, отличный мастер. Всегда есть о чем поговорить и с полуслова понимает, как надо подстричь. Но перестал ходить по простой причине, потихоньку начинаю лысеть, пишет нам слушатель. И уже как-то не получаются прически, поэтому сам стригусь довольно-таки коротко.

0: или приходилось даже их блокировать. Вот тут еще разные шутки пишет нам. 2-5-0-37.
1: MK Pop и Bascom Zone.
0: Также привет своему мастеру можете передать. Сегодня Всемирный день парикмахера. Всех поздравляем. Дорожная информация вечерами актуальна. 2-5-0-37. Все туда.

Wake, Мадан, 17.48 на часах. Не забывайте сегодня про своих парикмахеров, барберов. Сегодня Всемирный день парикмахера. Вот у нас тут привет, добрый вечер. Передайте привет, пожалуйста, лучшим мастерам Кате Санниковой и

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: В радиопогоде этим вечером в Латвии переменная облачность с прояснениями. На территории Курзума уже начинаются осадки. Позднее вечером доберутся

центральной и до восточной части страны. Южный ветер до 7 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзыма от 16 местами до 18 градусов. В Ладгале 17-19, в Земгале, Витзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 15 местами до 19 градусов.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

Помните его профессиональный юмор. WhatsApp 25037. Первый час заканчиваем с Castle и Sash Guest List. В следующем часе продолжим ваши истории про все, что связано с парикмахерскими и мастерами.

всех поздравляем. Ваши сообщения, ваши истории. 2-5-0-37. Как долго вы были у одного мастера или до сих пор продолжаете к нему ходить? Найдем самые долгоиграющие отношения с вашим мастером в этом часе. 2-5-0-37. Так, дорожная информация вечерами актуальна.

0: сразу после рекламы.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена не...

0: Крепкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Drīmī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet EasyCare un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atlaiž sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
4: В этом месяце в аптеках Апотека скидка 50% на все витамины и минералы Провизор, а также скидки от 50% на витамины Формулы Виталия для детей. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
6: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.

парикмахеру, а мне уже 40, пишет Михаил. Мне всегда интересно продолжение истории. Что было после ковида? Вы поняли, что, в принципе, и самому дома можно хорошо сделать прическу, либо кто-то из родных или близких встал на место парикмахера.

0: Лоунрок – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Стоунрок – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Стоунрок – очевидная прочность.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence, 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew, 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.

у нас остается. Один мастер был долго у меня, потом она уехала. Я поменяла на другую, пишет наша слушательница. Но на пару лет поменяла, да. А потом неожиданно все сложилось так, что ушла к мужчине, парикмахеру, мастеру. И очень-очень довольна. Всех парикмахеров с праздником. Ну, грех не послушать. Тайпан Назами во всемир.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ радио «Погодь». Завтра в Латвии переменная облачность с прояснениями. В первой половине дня осадки в восточной части страны. Температура воздуха завтра днем на территории Курзамы от 16 местами до 19 градусов. В Латгале 15-17. В Земгале, Видзьме, а также в центральной части страны от 16 местами до 19 градусов. Юго-западный ветер до 4 метров в секунду.

выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецим АБЦ.

Это Джеймс Хайп и Serotonin. 16 место по итогу прошлой недели. Заходи на topradio.lv. Раздел топ-20. Оставляй свои лайки. Ну а сейчас Дуа Липа.

Главный всемирный день. Спасибо всем за компанию. Это был вечерний драйв. С вами я был Артем Демьянко. Пегигу. Закончит этот час. It goes like na-na-na. Всем отличного вечера и до завтра. Пока.

один, димит, голодым, под ним весь мир, тысячи рук, шум и крик, громче звук, ярче свет, клочку, хаски свои.

0: Нахрена тебе психолог, ты что в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно меня верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые эмоции.